0: и социально-психологические проблемы плоского оружия. Доклад просматривается по эволюции ядерных арсеналов.
1: Слушайте РМФ Depeche Mode.